0: славен Бог наш, всегда ныне пресно и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истинной, живьесы и все исполняй, сокровища благих и жизнеподателю, прииди, вселися в ныне очистенные от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Как Твоя есть царственная сила и слава Отца и Святого Святого Духа, да не присно и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою небо сна христивых, от лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит правоты, искусил и сердце мое, посетил и ночью, искусил меня, если не обретися во мне неправда. Я когда не возглаголю пустам и отдел человеческих за словеса у стен Твоих, аз сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя в стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвах, яко услышал меня, иси Боже, преклони ухо Твое мне, услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасай, уповающие на Тя от противящей десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока, в крови крылу Твоей покрыши меня, от лица нечестивых остраших меня. Рази мои душу мою, одержавши, дух свой затворивши, уста и глаголыши гордыню, изгоняющие меня ныне обыдоши меня, очи свои возложивши, уклонить на землю, объявши меня, яко лев готов на лов, яко скимин обитая в тайных, воскресни, Господи, предвори я и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твое от рак, руки Твои я. Господи, от малых от земли разведи я в живот их, и сокровенных Твоих исполнися чрева их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим, а же правду явлюсь лицу Твоему, насыщуся в них, да явитимися славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигов душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовеки, неже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и в стезях Твоих научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради закону положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истина, взыскающим заветы Его и судей Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много бы есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи. Душа Его вот благих во дворице, и семь Его наследит землю. Держава Господь, боящимся Его и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко то исторгнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть масс. Скорби сердца моего множишься, и от нужд моих избеди мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои. Вишь враги и сохрани им. Враги мои, яко умножишься ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, и прилепряхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе, Тебе единому согрешив, лукавое пред Тобой сотворив, яко доправдишися во слове всех Твоих и победишь, и мне досудите Ти. Все Бог в беззакониях, зачат есть мне во кресе, хратиме мати моя, все Бог истину возлюбил, еси безвестные тайные премудрости Твоей явил меси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся. Слуху моему дайся радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и все беззакония мои очисти. Сердце чистое, созижди во мне, Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духа, владычному утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотелось и жертву дал бы, Богу все сожжения не благоволишь. Жертвуй Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит.

и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих тайн твоих, ниже да немощен будут душе уже и тело, вот еже недостойни тебе причащайтеся, но даже беда же до конечного издыхания неосвобожденно воспринимать и часть святынь твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище твоем, якоды я со всеми избранными твоими общник буду нетленных твоих благ, я же уготовлен, если любящим тебя, Господи, в них же препрославлен си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем яко несмь достоин, леже доволен, да под кров нидиши храма души моя, за неже весь пуст и пался есть, и не им аши во мне место достойно, я же главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирению моему, и яко же восприялась си вертепи и в яслых бессловесных возлещи, сице восприимени в яслых бессловесной моя души и воскверненное мое тело в нити, и яко же не удостоилась в нити свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной души моя прокаженная и грешная, и яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возвышался еси скверных я уст нечистых, целующих тебя ниже моих, выгнувшаяся скверших он и уст нечистых, ниже мерзких моих нечистых у стены, скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго твоего тела и честная твоя крови, в освящении и просвещении, и здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, в отгнании и возбранении злакого моего и лукавого обычая, в умерщвлении страстей, в снабдении заповедей твоих, в приложении божественной твоей благодати, твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к тебе, Христе Божие, но яко дерзая на неизреченную твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения твоего от

Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесную, Утешителю души и сильной жизни, сися исполняйся, кровище благих жизни, подателю, приди, и селись, и очистенные цели, скверны, спаси, блажи, душу нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Отче наша, жизнь на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Послушай, Господи, правду моего, мне моленью моему, душу молитву мою, негласно окрестивую. От лица Твоего судьба моя сидит, очи мои, да видит, а правоты искусилось, и сердце мое посетилось и ночью. Искусил мое си, не обретется во мне неправда, якобы возноволит уста мои дел человеческих. Засловеса у стен Твоих, а сохрани путешественники. Соверши стопы мои, воссидя Твои, да не подвержутся стопы мои, аз возвах, як услышал мои си Боже. Преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои, удиви милости Твоя, спасай, уповающие на Тебя, от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец ока, в крови крыло Твое и покрыши меня. От лица нечестивых остраших меня врази мои, душу мою, одержаши, дух все затворишь, уста и глаголаши гордыню. Изгоняющими ныне обыдушими очи своего, значит, уклоните на землю, объявшими яколе в духов молоко, яко с кими набитаях тайны. Воскресни, Господи, предваря и запни, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от враг руки Твоя, Господи, от малых от земли раздели я в животе. И сокровенных Твоих исполнится чрево их, насытившись сынов и оставивши останки младенцам своим. А же правду и выселицу Твоему насыщусь в них, да явите месяц славе Твоей. К Тебе, Господи, возвигал душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не послужусь вовек. Ниже да посмеют месяц врази мои, во все терпящие Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие во все пути Твои, Господи, покажи, скажи мне истязям Твоим, научи меня. Настави меня на истину Твою, научи меня, яко Ты и Бог спас мой Тебя терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути. Наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим все пути, Господи. Милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи. И очисти грех мой много есть. То есть человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же, изволит душа Его во благих благворится. И семя Его наследит землю, держава Господь боящихся Его и завет Его явиты. Отче моего, наку Господу, яко то исполнит от все синози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единороды нищей смаз. Скорби сердца моего умножившись от душ моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи мои, вишь враги мои, яко умножившись, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави меня, да не послужусь, яко уповах на Тя. Не злобив и правой прилепляхусь мне, яко потерпев Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля, Отце, скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мои. Наипаче моими от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое, я знаю греха предо мной есть вынь. Тебе единому согрешив и лукавое пред Тобой сотворив. Якоды оправдишися во славе всех Твоих и победишь, и не да судить идти. Себо в беззаконии зачатись мы в игре всех, разве не мать моя? Себо истину возлюбил и себе известные тайны, при мудрости Твоей я явил мне си. Окропиши мя и сопом очищуся, умыши мя и пачески глупилюся. Слуху моему дась радости веселье возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне, Божий Дух, прах обнови в утробе моей. Не отвергай
Удержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоему нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои, отверзишь и уста мои, возвестят хвалу Твою. Я плащу, бо высветилась и жертву дат Духу, бо все сожжения не благоволишь. Жертву Богу, Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержатся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды возношения все сожигаемых, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость, возвести все селение из Тебе, Богосия, солнце правды, Христос, Бог наш. И разрушив клятву, дадя благословение, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Праведных Твоих, Господи, память празднующая, тем Тебя молим. Спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица Ты, есть лоза истинная, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловати души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас.

Аминь. Жития ты, волнение, мятеж мирский, страстная взыгранья, ничтожен ныне пустынный гражданин, показался еси многих быв наставника Осипа, преподобный монахов собиратель и молебник верен, чистоты рочитель, моли Христа Бога, спастися, душа наша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняемый, славим Христе Боже, долго терпеливе, много милостиве, много благоутробье, и же праведный, любя грешный, милуя, и же вся забыта спасение, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши часы молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим. Душу нашу освятите, лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злобы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем их. Достигнем соединения веры в разум непреступные Твои, славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искрения, Бога Слово Родшу, сущую Богородицу Тя величай, именем Господним, святейшим Владыко, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе, Святой Душе, Едино Божество, Едино Сила, помилуй мя грешного, ими живейся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня от силы Твоей, судими, Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу уст моих. Яко чужди восставши на мя и крепце взыскавши душу мою, не предложивши Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, и отвратит зла и врагом моим истину Твою, потреби их волю, пошел Тебе, исповемся имени Твоему, Господи. Яко благо, яко от всякой печали избавил меня, сильно враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего. Вам вими услышим я в оскорбях печалью моей, сметовся от гласа вражая служение грешничек. Яко уклонишь на мне беззаконие во мне ве враждовахами, сердце мое сметися во мне и боязнь, смерть мой поди на мя страх и трепет прииди на мя и подклемя тьма. И рев туда смекрыли, яко глубине полечу и почися, удалися, бегай, водворися в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия, от бури, потопи Господи, и раздели языки, яко виде беззакония, пререкания в ограде, днем и ночью обыди да по стенам его беззаконий, труд посреди его, и неправды не оскудят, словно его лихва и лесть, яко ащего враг поносимый претерпел в хубу, и ащего ненавидимый на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, же купно наслаждался, если со мной брашен. В дому Божию ходи ком единомышленен, да придет же смерть на ней, да сниду два отживи. Яко лукавство в жилищах их посредей. Ласку Богу возьмем при Господе, услышим я вечер и за утро, и полудни помимо возвещу, услышит глаз мой. И избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной тебя хоть со мною. Услышит Бога, смирит я сы, прежде век не есть боим изменения, яко не убоящийся Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделившися от него лица Его, и приближившися сердца их, умякнувши словеса их, пачи или тасу стрелы, возверзи на Господа печаль Твою, то тебя припитает, не даст пехмалы праведнику. Ты же, Боже, не изведешь ее в студенец исцеления, мужа и крови, если не преполовят дней своих. А же, Господи, уповаю на Тебя, живи помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи, и заступник мой, сей прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него,
яко то избавится от сети ловчи, оставите мятежно плечма своим осенницей под крыле его надеющийся, оружием обойдется истинно его не убоившись от страха на шага, от стрелы летящей во дне, пришего тьмы приходящей, от срящей веса полуденного, подет от страны твоей тысяча, и тьма тесную тебе, к тебе же не приближится, убачи очима твоего смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование моего шнега положилось, и прибежище твое, не приедет тебе злой рано, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесит тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда пропнешь о камень ногу твою, на аспида и василиска наступишь, и потеряешь льва и змея, яко на мя уповай избавлю, и покры, и яко познай имя мое, во завет ко мне услыши его, сними я измот скорби, измой его и прославлю его, долготой дней исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость, возвестись, исцеление из Тебе, волоси, я, солнце, правды, Христос, Бог наш. И разрушив клятву, даде благословение, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко постников удобрения цеп, красоту, милости, подателя, рассуждения светильника, всеверней, сошедшийся восхвалим кротости, учителя и ересей, посрамителя, премудрого Иосифа, российскую звезду, молящийся Господу, помиловатися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновения за премногие грехи наши, Ты, иже от Тебе родшегося, моли, Богородица, Дева, много поможет моление матерника, благосердию владыки. Не презри грешных, мольбы все чистые, яко милости Христе спасти моги, иже и страдать о нас изволивай. Скоро да предварят наши роты Твои, Господи, яко в нищах нам зло. Помози нам, Боже, спаси нас, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святых посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яким и Анна, поношение бесчадства, и Адам и Ева, отли смертные, свободистося, пречистые, во святим Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины прегрешения, избавшиеся в них, да звать идти, не плоды рождают Богородицу и питательницу жизни нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси и на земле поклоняемый славим Христе Боже, долго терпеливе, много милости, много благоутробнее, и же праведный любим, грешный милуя, и же всязывай это спасение, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими и нашу час и молитву, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя лица очисти, помышления исправи мысли очисти, и избави нас от всякой скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры и в разум неприступной Твоя славы, яко благословенность и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово Родшу, сущую Богородицу Тя величай, именем Господним, святящая Владыко, благослови. Аминь, Боже и Господи, силы всея твари, содетели, и же за милосердие беспрекладной милости Твоей, я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честным его Христом рукописания, грех наших, истерзавы, победивы тем начало власти тьмы, сам, Владыка, человека, любче, прими нас, грешный, благодарственный, сея молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех ослабите насыщающих видимых и невидимых ураг. Пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязни душу нашу, да к Тебе всегда взирающие, ежу от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и преснослушного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и

свидетели пани са одеванадесети, и наутре, идшедшим им от Вифании в залхам, и видев смоковницу издалече и гущу листья, прииди ащу обе, что обрящет на ней, и пришед к ней, и часо же обрети, токва листья, не убави время с мухом, и отвещав Иисус речей ей, да не к тому от тебе в обеке никто же плода снес, и слышав ученицы его, и придоша пакли в Иерусалим, и вшед Иисус в церковь, начал изгонить и продающие, и купующие в церкви, и трапезы торжников, и седалище продающие голуби и спровержи, и не даявши до кто мимо неси сосуд сквозь церкви, и учавши глаголями, не степисан, яко храм мой, храм молитву наречется всем языком, выше сотворить его, вертив разбойником, и слышишь о книжнице и архиерее, и искаху, как его погубите, бояху бося его, яко весь народ, удивлявшийся о учении его, и яко пользы бысть, исхождавши вон из града, и оба невоходящим, видишь смоковицу и сопшу, и спорение, и воспоминал ко Петру глаголоку ему, рави, вишь смоковницу, южи проклят, усшим,

конечно, глагол.

Понося и пронесут имя ваше.

Спасение, повающее

Благодарю.
Спасаю, получите с нитей

Царстве, сделай помощь.

Сейчас я могу сказать, что у меня есть.

알겠습니다.

Buongiorno.

0: Славышни Богу и на земле мир человеку благоволение. Славышни Богу и на земле мир человеку благоволение. Господи, усни мои отверзши уста мои, возвестя хвалу Твою. Господи, усни мои отверзши уста мои, возвестя хвалу Твою. Господи, ждуся в наруши служающие мне. Мнозе восстают у меня, мнозе глаголю в душе моей. Не спасение ему, Боже его, Ты же, Господи, заступник мой си. Слава моя, вознося главу мою, гласа моим, ко Господу возвахну, слыши меня от гады святые свои я. Ас уснут из пах восставки, а Господь заступит меня. Не убоюсь от тем людей, убить накладывающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, я, как и поразилась, и вся враждующая на суе. Зубы грешников сокрушил си. Господне, и спасение на людей Твои, благословение Твое. Ас уснут из пах восставки, а Господь заступит меня. Господи, да не ярости Твоя причешь мне, не же гневом Твоим покажешь мне. Яко стрела Твоя возвышь во мне, утвердилась на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего. Несть мира в костях моих от лица грех мои. Яко беззаконие мое превзадоши главу мою, яко время тяжкое тяготеше на мне. Восмердеши и согнеши раны моя от лица безумия моего. Пострадах и слепокся до конца, везде святой хождал. Яко лябрия моя помнишеся поругай, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирился до зилары, как от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое Тебе не утаится. Сердце мое смятеся, оставленное силой моя и светлочью моей. Никто не со мной, друзья мои, искренние мои, прям не приближшиеся и старше. И ближние мои, далече мне старше, и нуждавшись, ищущую душу мою, и ищущие злая мне во Богу, суетную силу, льстивным весь день получавшуюся. Аз же яко дух не слышит, и яко не мне отрезая у своих, и бых яко человек не слыша, и не милости своих обличений. Яко на Тебя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой. Яко рев, да никогда порадует меся врази мои, не да побежайтесь и нога моя, на меня вели речи ваша. Яко асна раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну. Яко беззаконие мое, аз возвещу и повлекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишься паче мне. И умножившись ненавидящими без правды, воздающими злая, возлагая в ангах у меня за негоняв богостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Вам мир, помощь моя, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отвини меня. Не отступи от меня, вам мир, помощь моя, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннее выжидай Тебе душа моя. Коль множится и Тебе плоть моя, земли пусти, непроходней и безводней. Так и во святим явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою. Я получу милость Твоя, паче животу, с ним похвалите Тебя. Так и благословлю Тебя в животе моем, а имени Твоя воздержу руцы мои. Я потуха и масти, да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалит Тебя уста моя. Аще поминах Тебя на постели моей, на утренних поучастях Тебя. Яко был си помощник мой, и в крови на утро я возрадуюся. Прильбе, душа моя, по тебе мне же прият десница твоя. И же в суе скашу душу мою, нидут в преисподней земли. Предадятся в руки оружие, счастье лицом буду. Царь же возвести лицо Божье, похвалится вся хлене сии. Яко заградишься уста глаголющих неправедное. На утренних поучахся в тебя, яко был си помощник мой. И в крови преутвер возрадуйся, прильбе, душа моя, по тебе, мне же прият десница твоя. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, в одни возвах и ночи пред Тобою, давнини до Тебя молитвы моя, преклонил ухо Твое к молению моему. Яко исполнися зову душа моя, и живот мой ада приближися, пред меня бы снисходящими в руку, бых яко человек без помощи и мертвых слабов, яко язвы не спящего в гробе, же не помянулся к тому, и тия от руки Твоей от иновения быша, положишь меня в рове преисподним и в тенах и синесмертней. На мне утвердись и ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, удалилась из знаемых моих от меня, положишь меня между себе, предан бых и не исхождав. Очи мои из немогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздев Тебе руцы мои, едомертвые творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда полезла во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, еда познана будет во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Я
1: Даст тебе, Господи, во злах, и утро молитвы моя предварит тебя. Скую, Господи, отреешь душу мою, отвращаешь лице твое от меня. Нищ есть масса, в труде хопилости мой я. Вознесь же вся смирится и изнемогу. На мне придоши гневе твое, устрашение твое возмутишь меня. Обыдоши меня, яко вода весь день, одержаши меня в купе. Удалилась от меня друга искреннего и знамих моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет при Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя, Господи, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душе моя, Господи, и не забывай всех воздаяния Его, очищающего вся беззаконие Твое, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от отрицания живота, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего в угодных желаниях Твое обновиться, яко во время юность Твоя. Творяй милостыни, Господи, судьбу всем обиденным, сказав пути своим Моисеевым и сыновом Израилевым хотение своя, щедрый милости в Господу, много терпелив и много милости, не до конца прогневается, не живет вражду, не по беззаконию наше сотворил весна, не же по грехам наше воздал весна, яко по высоте небесе от земли утвердил есть Господь, милость свою над боящихся Его, велико стоят восход от запада, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сыну, щедрый Господь, боящийся Его, яко Той познал создание наше, помянуй, яко пести сны, человека Петрова дни Его, яко цвет сельный, так и отцветен, яко Дух пройди в нем и не будет, и не познает кому место своего, милый же Господь, от века и до века на боящихся Его, и правда Его, на Сыне Сыну, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я, Господь на небесе у готового престола свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа и все ангели Его, семей, крепостью творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови души моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови души моя Господа. Господи, услыши молитву мою, муши моление мое воистине Твоей, услыши меня правде Твоей, и не вниди суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой сяк живы, яко погнал враг душу мою, смирил весь землю живот мой, посадил меня есть темных, яко мертвый века, но во мне дух мой, во мне смейтесь и сердце мое, помяну дни древние, поучився во всех делах Твоих, в творениях руку Твою поучался, воздев Тебе руцы мои. Душа моя, ты земля безводная, тебе я скоро услышу на Господи, исчисти дух мой, не отрати лица твоего от меня, и уподобись нисходящим в рог. Слышу, сотвори мне золото, милость твою, яко на тебя упала. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, я под тебе взял душу мою. Изми меня от раб моих, Господи, к тебе прибегов, научи меня творить волю твою. Яко ты, си Бог мой, дух твой, благодать, ставит меня на земле праву. Имени Твоего ради, Господи, живешь имя правды Твоя, изведешь от печали душу мою, и милости Твоя потребишь враги моя, и погубишь вся служающая душу моей. Я казар, раб Твой есть, услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не внидится с рабом Твоим, услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не внидится с рабом Твоим. Дух Твой води наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне Христу и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

На тебя, Господи, уповал, да не постыжусь век. Правда Твоей избави меня, сми меня, преклони ко мне ухо Твое, спаси меня. Будь ими Бога защитить, Твое место крепко спасти меня. Я к утверждению моей, прибежище моей святые. Боже мой, избави меня из руки грешного, из

яко чудо бы их многим, и ты помочь им и крепок, да исполнится устав мое хваление, яко да воспою слово Твое вести великолепие Твое, не отвержи меня во время старости, не даст удивать и крепости мои, я не оставь меня, яко реша врати мое мне, истрегущий душу мою, свечашу купе глаголющая, Бога стал есть Его, пожените имите Его, яко не избавляй, Боже мой, не удались от меня, Боже мой, помощь мою во мне, да постыдятся исчезнут, клеветающие душу мою, да облекутся студ и срам,

без на земли, паки возьмемся, и вас исповемся Тебе в люди, Господи, сосуде псаломских истин Твое Боже. Воспою Тебе в гостях, святые Израиле, возрадуйтесь усне моей, когда воспою Тебе, и душа моя южись избавил, ищи же язык, повези пучи соправди Твоей, и когда постыдятся и посрамятся.

Доконец целения, пред ним прибудут и пиоплене, и в России его песть полежут, царь и фарсийский острове дарю принесут, царь и арабский и савадарю приведут, и поклонится ему все цари семь, все языцы поработают ему.

и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Коль благ Бога Израиля прав сердце, мои же моли не подвижайся носе, моли не прилияшися стопы моя, яко возвиновак ты беззаконными грешников зря, яко не с восклонения с

изыдя к истоку неправды их, придоши любовь сердца, помызивши глаголши лукавство и неправду высоту глаголоша, положиши на небеси уста своей, сыкой преди по земле, всего ради обратятся люди.

совмещался, и не в щевах, разумеете, сие тут есть предо мною, донде же внизу светило Божие, и разумею последние их, обаче защитник положилось им злая, не зажилось и я в них, да разгордешися, как выше запустение, не запущи зоши, погибоши за беззаконие свое, я косонь восстающего Господи во граде Твоем образ их уничижише, я корожеся сердце мое, утробы моя изменишися.

нечто воскотившееся мне, и чисти сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек. Я гостил удаляющийся мне от Тебе погибнут, потребилось и всякого не бодеющего от Тебе, мне же прилепляли.

возвалившись и ненавидящийся последний праздник Твоего, положишь знамение свое знамение не познаша, якобы исполнишь превыше, яко дубраве древние секирами рассекоша, двери его купи сечем и осходом разрушившие, вожгоша огне светило Твое, на земля склониша жилище имени Твоего, реши сердце своим юрище и их купе, придите, останься, праздники Божии от земли.

Спаса, скует прощаше руку Твою, десницу Твоя, среды, недра Твоих год в конец. Боже, Царь наш прежде века садил спасение посреди земли. Ты утвердил все силы Твоей море, ты сел все главы смея в воде, ты сокрушил все главы смея в удалости, так убрашь ты людям эфиопским, ты растол все источники и потоки, ты сушил все реки Памские, Твоей стени Твоей с ночь, ты совершил

предаст верен душу, исповедующуюся Тебе, душу Боги Твоих не забудет до конца, призри на завет Твой, яко исполнившись в помрачении семи домов беззаконий, да не возврати от... Да не возвратится смиренный посрамлен, нищу Бог восхвалит имя Твое, настане Божий суди прю Твое, помяни поношение Твое, еже от безумного весень, не забуди глаз

и ныне присно и во веки веков. Аминь. Исповемся Тебе, Боже, исповемся Тебе и пред Своем имя Твое, повемся чудеса Твоя, и да приму время, аскова Ты воссуждо, растаясь и семляясь и живу.

як вніша от Исходнежа, западнежа от пустых гор, як Бог сынья и сего смиряет и сего возносит, як чашу руса Господня, вина не растворенная, исполни растворение, и уклоняйся я в сию, обачен дрожди его, не истощи

Уснувши сном своим, ничтоже обретоши мужи богатство в руках своих, а запрещение Твоего Божия, ах, превозымаши седши на коне, Ты страшен еси, кто противостанет тебе, а то ли гнев Твой, с ними се слышен сотворилось и суда, земля убоясь, моча в них дала стати на суду Богу, спасися кроткие земли, яко помышление человека.

предварительстве стражбы очи мои, святок синий глаголах, по мыслях не первый, лето вечное помянух и поучался, ночи сердцем глумлялся и дужаша дух мой, и дал веки тренинг Господь, и не

Господа боящийся, сметошися бездны, множество шумовод, глаз даша области, ибо стрелы Твои приходят, глаз грома Твоего колеси, освети шумони Твоей вселенную, подвижись и

0: Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Вот и Боги.

дому Твоем, веки веков восхвалятся. Блажен мощи мужи из заступления у Тебе, восхождение в сердце своем положи. Твою доль плачевную вместо ежи положи, и во благословение даст, законополагай. Пойдет от силы в силу явиться Бог Богов сегодня. Господи Боже си, услыши молитву мою, внуши Божий Яком, защитничи наш вижд Божий и призн лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволих приметаться в дому Бога моего паче, неж жителями в селении грешничьих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодать и славу даст, Господь лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповай на Тя. Благоволилась и Господь землю Твою, возвратилась и плен Иаков, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратилась и от гнева ярость Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься наны, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрящся оживишены, и люди Твои возвеселятся от Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Свои и на преподобные Свои и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу. Милости истина святостися, правда и мира благозастися, истина от земли восия и правда с небесе приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в куст стопы своя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Святая святых во святем святилище младенец возлагается. Воспитайтесь от руки ангеловы, всю боверность празднуем в Рождестве я.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Далекосуется тварь, да веселится же и Давид. Ягод колен от семени его произойди жезл, цвет носящий Господа, Творца всяческий.
0: Преподобно мученичек Гаврииле, моли Бога у нас. Христе многомилостиве, дашь мне разум прославить и угодника Твоего. Преподобно мученика Гавриила, подвиги постнические подъемшаго, и даже до крови Тебе ради пострадавшаго.
1: Преподобно мученичек Гаврииле, моли Бога о нас. Подвиги и страдания Твоя, преподобно мученичек Гаврииле, украсиша церковь русскую, всего ради вкуписного мученики Тя, величаем.
0: Святые мученицы, молите Бога у нас, Троицу несозданную юже благочестно проповедосте, милостиво нам сотворите, мученицы славнее, ныне чтущим ваша божественная страсти и исправления богоблаженные.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, о глаголях небрегуши мучителя траковицы, божественным ограждаемый оружием веры, и подъявшим мутре волнений и смерть неправедную за всяческих жизнь.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, силой укрепляемой всепомощь, всемощную зиждителя, мужеский прияши нрав всечестные, и змея строптивого и величавого ногами попраша, и на землю не зложиша.
1: И ныне и присная веки веков, аминь, яко душевлен храм, яко нетленну скинию, яко дверь небесную,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, воспитавшись во святая святых, Дева Пречистая Богородице, Высшей явилась еси твари, зиждителя плотью поросшей.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, благословенное чрево Твое, целомудренное Анно, плод поизрастило еси девство, и уже без семена питателя твари росшую и избавителя Иисуса.
0: Преподобном ученичи Гаврииле, моли Бога у нас, на силу Божию упование возлагая, преподобном ученичи Гаврииле, подвиги постническими и кровми мученическими, освятилась и землю русскую, сего ради во обители небесные вселился еси.
1: Преподобном ученичи Гаврииле, моли Бога у нас, на камене благочестия утвердився, мужественный гонений терпел еси, и вечную щегу утешения сподобился еси. Его же причастники сотвори поющие тя, Гаврииле, велюдренне.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, умершленный умом пребеззаконный мучитель, жизни нашей Христа, люди отрещися, понуждаши тя, мученицы Минадора уроняя.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, взирающие к Богу, мучитель не пощади, но жезли в немилостивно сокруши уды твоя, венец тебе плиты вечные мученицы, не увядающие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, муками три богатые святые мученицы, сокровища на небесе, и вечную славу обретоша, ясно Богу приближишися.
1: И ныне и присно, и веки веков, аминь, явшися, души моей тьмой от жени, греховной пленницы, расторгни чистой.

0: мирского мятежа удалився, добрый Богу послужил еси. В одни же гонения на церковь русскую, кровь твою за Христа пролиял еси. И страданиями твоими землю нашу обогрил еси. Тем же молися преподобному ученичу Гаврииле, сохранитеся ей в православии и благочестии до скончания века.
1: За Троицу утерпеливно страдальствовавшая, многокосленного врага победисти, братски облегшися духом, тем же водвористися тьми девами и в небесном стратегерце чертозе, и с ангелы все царю висе непрестанно предстоите.
0: Аще и обиша вразит тело твое преподобному ученичу Гаврииле, обаче души твоей не коснувшася, тем же явился и си столб одушевленной церкви российские, и ходатай верен о нас, прославляющих тебя в лице новомучеников.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, удивившися вашему терпению, многому небесные лица бесплотных сил, якоже бо иному страждущую пребывасти, волени и состава сокрушаемые, смерть горкую терпящая и женским телом змея отступника сокрушающая, девы и невесты жизнодавца, веры, поборницы.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, от корени Иисеева и от чресл Давидовых, Бога отроковица Мариам рождается днесь нам, радостью Бог радуется всяческое обновляется, срадуйтесь, купно небо и земля, восхвалите ее отечестве и язык. Иоаким веселится, и Анна торжествует зовущий, неплоды рождает Богородицу и питательницу жизни.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Патриарх Яков, провидев спаси величие яснастроения Твоего, вопияши духом ко Иуде глаголя тайно, от лету росли восшелыси сыне мой, возвещая Тя от Девы Бога.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ныне же зла ровнов от курени Давидова прозявшей, ныне Дева чистая происходит, и стыковствует небо и земля, и все отечество языков, и Анна и Аким, таинственно.
0: Преподобному мученичи Гаврииле, моли Бога у нас, Слово Божие даде Тебе силу непреоборимую, тем же узы тяжкие Христа ради претерпел еси, святи Гаврииле, и соус совершенства достигл еси.
1: Преподобному мученичи Гаврииле, моли Бога о нас, счастье шуя избави, и десные страны общники сотвори сродники Твоя преподобному мученичи, яко мужественне за Христа пострадал еси, и благодать за ней молитеся, приял еси.
0: Святие мученицы, молите Бога у нас, сияющие лучами креста, пресноблаженная Митродора, к древу привязана, терпящая огненную муку, прелести угли и росой любви Христовой погашающей.
1: Святие мученицы, молите Бога о нас, явленным видением помысл простирающий, зрящий жениха, доброты недомысленные, бие мажестным, пресноблаженная Митродора, терпящая доблестни, болезни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, украсистися Девы и светло прославистися, препрославленное Слово всячески возлюбившее, Его же уязвлены любовью, претерпести страстей нашествия крепце.
1: И ныне и пресно, и веки веков, аминь, умершленными злобою льстивого, все непорочное, жизнь росшая, оживи. К Тебе во прибегов и в падшего во глубину греховную возведи,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Пречистое Твое Рождество, Дева непорочное, несказанное, и зачатие неизглаголано, и рождение Твое, невеста невестная, Бог Бобе, весь в мя облекися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, гнезда веселяса ангельские чини, письме далекую сущие за дама, родися Божезл, свет разрастивший Христа, единого Избавителя нашего.
0: Преподобному ученичи Гаврииле, моли Бога у нас. Отче преподобный Гаврииле, подвиги Твоими первые душу Твою очистил еси. Последи же кровей святозареньми, тьму безбожие разгнал еси. К свету истины верные люди наставляя.
1: Преподобному ученище Гаврииле, моли Бога о нас, страдания вольным, грехи Твои преподобному ученище, Кафлевил и Сторг еси. Дюжи сей слезами божественными, радостью ныне пожинаешь и вечные жизни.
0: Святые мученицы, молите Бога у нас, нрав терпелив и непобедим смысл, мученицы предсудищим показавши, победы венец себе из плетоша.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, ныне терпеть железных ногтей терзаний, крепко повешена нимфодора, жениха возлюбивши, бессмертного.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три светлые свящи, три кровные храмина, селение Троицы, да похвалятся песнями Девы Богомудрые.
1: И ныне пресные веки веков помините, единую избранную, добрую, непорочную, обред, воплощается при божественной слове истине.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, святую святых сущую, целомудренней родители Твои чистая, возложишься в храме Господней, воспитайтесь честно и уготовитесь в Матерь Ему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, неплоды Матери ликуйте, дерзайте, играйте, бесщадные, бесщадного неплоды, Богородицу призывает, яко избавит от болезни Еву и клятвы Адама.
0: Преподобно мученичи Гаврииле, моли Бога у нас, десницею Божию окормляем, на воде покой невоздержанием воспитался Иси, преподобно мученичи Гаврииле, и бурю безбожия в Отечестве нашем, силою молитв Твоих утешил Иси.
1: Преподобно мученичи Гаврииле, моли Бога у нас, волны нечисти, сокрушившийся камень веры Твоей святи, тем же молись о Христу Богу, сыновом российским о благочестии, пребывати.
0: Святые мученицы, молите Бога у нас, видите желающие Твою доброту недомысленную, уязвляемую любовью Твою сладчайшую в безначальной слове, мук лютость, доблести не претерпеша.
1: Святые мученицы, молите Бога у нас, яко клины верьте страдальцы, просветоже преславные траковицы, и церковь вонями различными муков благовонниша, духа благодатию.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, жениха бессмертного единого желающие, невидимую силу укрепляеми, видимую смерть явленно преобидиша Девы от руковицы.
1: И ныне и пресная в веки веков, аминь, свят, вселивайся, блаженства Твоя, Господь, святейшего предтя и чистейшую тварь сия.

0: Яким и Анна поношение бесчадства, и Адам и Ева от лиц смертной освободистося пречистая, во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди Твои вины прегрешения избавшися, нигда звать идти, не плоды рождают Богородицу и питательницу жизни нашей.
1: Молитва купна и воздыхание неплодства и бесчадства, яким же Анны благоприятные, во уши Господни в ниде, и при себе плод живоносит миру. Ово, молитва на горе творяше, ово же в саде поношение нашаше, но с радостью неплоды рождает Богородицу и питательницу.

0: празднуем чистое и верно поклоняемся святому Твоему Рождеству, поющий Сына Твоего, им же избавихомся древнего Адамова ныне осуждения.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ныне Анна веселится и вопиет хвалящийся, неплоды сущие, ради Божию Матерь, я же ради осуждения явно разрешися, и я же печалих болезнь.
0: Преподобно мученичи Гаврииле, моли Бога у нас, водою и духом в Церковь Божию вшед, слезами и пот, и любовь Христову стяжал еси, Его же ради и смерть претерпел еси, преподобно мученичи, моли о душах наших.
1: Преподобно мученичи Гаврииле, моли Бога о нас, преподобнее Твои, Господи, благословят Тебя, псаломски речем верней. Семи глаз и прими похвалы раба Твоего, с Красотерцем Гавриилом, Его же израсти, земля русская.
0: Святые мученицы, молите Бога у нас, жрете идолам глухим, злочестивого мучителя повелевающая, оплевасти вопиющая траковицы, отцев наших Божия, благословен еси.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, просвященным умом, богоначальными зарями, мудрельской очернисти всех вальней поющие, отцев наших Божия, благословен еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ни отсечения удес, ни гонения, ни скорбь, Христа отлучите отнюдь возмогоша, вопиющим мученицам, отцев наших Божия, благословен еси.
1: И ныне и присно, и веки веков, аминь, преестественно здесь жители, это трога Твоя Дева, ради не сподобилась еси, земные назидающие, поющие верно, Боже, благословен еси.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, сотвори вы преславное неплодней утробе, отверзи Анны нерождающая ложесна и плод и ядав. Ты, Боже святый, Ты, Ды, Сыне Девы, Ты, отсия плоть приял еси, пресносветущая Девы и Богородицы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, затворяй бездну и отверзай ее, возносяй воду во облацах и дай дождь. Ты давай, Господи, от неплодного кореня призябнуть, и Анны святые, причисть плод, и родите Богородицу.
0: Преподобном ученичи Гаврииле, моли Бога у нас, божественным желанием распалаем, древним мучеником подобился еси, преподобный Гавриле, и лютое страдание претерпел еси, тем же моли, да церковь русская вовек не подвижется.
1: Преподобном ученище Гаврииле, моли Бога о нас, милосердный Господь, видя твое страдание и болезни, десною своей рукою покрытие Гаврииле и помощи подадим в огне лютых испытаний.
0: Святые мученицы, молите Бога о нас, и застрившись любовью Творца, притуписте жало змеиное, в женском телеси мужеские восприемши подвиги, и венцы небесными венчастися.
1: Святые мученицы, молите Бога о нас, плечися посреди подвига, невидимые враги, с плотью бесплотные победиша, богомудрые траковицы вопиющие. Благословите вся дела Господня, Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа. Царство Вышнее получисте, со Христом Иисусом царствующее, испещренный ранами мук, добротою украшены, досточудные утроковицы.
1: И ныне присное веки веков, аминь, яко Божие нескверное жилище, Его же приялось и воплощаемо, во дву естественно избавимо от утроковицы, Ему же поем, благословите вся дела Господня.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Достойная Богоматерь Твоя, чистоты Рождество наследовала Иси через обещание. Иногда бы неплодней, Богу прозябен плод вдался Иси. Тем Тебя вся племена земная непрестанно величаем.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполнися вопиющего пророчества, глаголит Бог, восставлю скинию падшую священного Давида, в Тебе чистое преобразившуюся, еже ради всех человеков перстила, создася Божие.
0: Преподобном ученичи Гаврииле, моли Бога у нас, еже по образу и по подобию Божию соблюд невредимо, и страданий Христовых общих быв, Гаврииле досточуднее, сугубым богоплетенным венцем украсился Иси, ныне же молишься сыновом российским, спастися.
1: Преподобном ученичи Гаврииле, моли Бога о нас, мира суетного кроме пребывая, горе зрите на выклысе святе, а донужите помощь день люд подойди Христос, и очистите, прежде даже не взять отсюда, его жены неприсно, прославляешь и...
0: Святие мученицы, молите Бога у нас, видите желающий доброту жениха, всеобразным манием к нему богоносицы, бессмертию поучистися в мертвенном телеси, тем достойно ублажаетеся.
1: Святие мученицы, молите Бога о нас, и объестися мучителей посреди, аки волцы суровых, агнецы нескверные, сих зверовидное проборающее, и Христу благоприятная ко жертва принеслостися.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, я же сподобистися славы, еже получисти ликование, совершающим любовью вашу память улучите молитеся, яко дерзновение имущика владыцы, честные девы.
1: И ныне и присно веки веков, аминь, пощади мя Христе, егда хочешь и судите мир со славою, разори мглу страстей моих, молитвами росшие тя и честные смучениц твоих, яко благ и много милости.

0: солнцу ставшу, одоле враге Иисус Навин. Ты же пред очима Твоима выну, имея солнце правды Христа Бога нашего. Враги видимые и невидимые посрамил Иси, воздержанием и вольную смертью плоть духу повинуя. И церкви нашей светильник был Иси, преподобном ученичи Гаврииле всехвальне.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и веки веков. Аминь. Солнце от Данила же произойди мысленное по плоти, днись озари мир от неплодных ложеств, тем же играющего пием, радуйся, Мария, Праотцев, избавление.
2: Хвалите Господа с небес, тебе предавая песнь Богу, хвалите Господа с небес, хвалите Его.

Троице Господеве, песнь нового хваления Его Церкви преподобная, да возвеселится Израиль, сотворший Могое Сынове сегодня, возрадуется о Царе Своем, да восхвалит имя Его в лице, в цепане, в Царе, да поют Ему. Якобы говорит Господь в людях Своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалится преподобнее во славе, возрадуется на ложах Своих, воздушение Божие в гортанях и мечевы, и достры в руках их, сотворит отмщение во языцах, увлечение в людях, связать и царей.

пришли к Тебе, Господи, к Тебе прибег Бог, научи меня творить волю Твою, яко ты си Бог мой, яко Тебе источник живота, во свете Твоим мудрым свет, пробави милость Твою ведущим Тебя. Сподоби, Господи, в день си без греха сохранитесь нам, благословенности, Господи, Боже, Отец наш, и Бог.

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы мои в душе, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, как Тебе помолюсь, Господи, за утро услышать глас мой, за утро предстануть и узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие, Ты еси не приселиться к Тебе лукавно, и ниже прибудет беззаконница пред очима Твоима, возненавиделась и все делающие беззаконие, погубивши все глаголющие лжу, мужа крови и стива гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я внеду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоем, Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой, яко не есть в гостях их истинное сердце, их суетно гроб отверст, гортаних языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечести их и зрения я, яко приогорчишь Тебя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тебя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся о Тебе любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было си нам в род и род, прежде даже горам не быть, и создать из земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирении и реклости, обратитесь и сыны и человечести, яко тысячи лет пред очима Твоему, Господи, яко день вчерашний, ежемимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся. Положилось беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина, паучаху все дни и лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труды болезни, яко прииди круто станы и накажемся, кто весь державу гнева Твоего и страха Твоего, ярость Твою, истисти и десницу Твою, так оскажи ми и окованное сердце в мудрости». Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся и возвеселихомся, во все дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиривные и си лето вняже видихом злая, и призри на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобие сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящая преступление возненавидях, не прилепи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня, лукавого не познав, оглядетающего тай искреннего своего сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сим не идях. Очи мои, наверное, земли, посаждать ее со мною, уходя и по пути непорочную, сейми служаша, не живяши посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедное, не исправляши пред очима моима, во утро избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Рождество Твое, Богородица, Дева, радость возвести всей вселенной. Из Тебе бы усея солнце правды, Христос, Бог наш. И разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, верный ученик Христа, даже до смерти быв, преподобном ученичи Гаврииле преснопамятне, подвиги Бопоста и кровью мучений, землю русскую осветил и си. Тем же и мы, чадо Твоя, любовью увием Те, слава давшему Те крепость, слава венчавшему Тя, слава прославшему Тя с новомученики российскими, и ныне и присны во веки веков, аминь, чту Тя наречемо благодатное, небо, яко высело, и солнце правды, рай, яко прозябла, и цвет нетления, деву, яко прибыла, и синетленно, чистую матерь, яко и милая, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы моя направи пословеси Твоему, и да не обладает мной всякое беззаконие, избави меня от клеветы, Ты человеческий, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, когда воспою славу Твою весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое.
Да будет воля Твоя, як на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. И Аким и Анна, поношение бесчадства, и Адам и Ева, отли смертные освободистося пречистая, во святем Рождестве Твоем, то празднуют и люди и Твои вины прегрешения, избавшиеся в нигда звать, и тени плода рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробнее, и же праведные, любя и грешные, милые, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими и наши в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятите, соочисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры и в разум неприступные Твоей славы, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову, росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь.

specifically

0: Асафа, Иосифа, Никона, Асафа, Петерима, Иакима, Адриана, Сергия, Алексея, Пимена, Алексия, митрополитов Платона, Макария, Сергия, Леонтия, Гури, Николая, Мануила, Иосифа, Никодима, Антония, Иоанна, Сергия, Серафиона, Петерима, Симона, Варнава, Илоги, Феофана, Пилавета, архиепископов Моисея, Августина, Мефодия, Вениамина, Сергия, Варфоломея, Пимена, Никона, Серафима, Аристарха, епископа Вениамина, Сергия, Серафима, Платона, Кранида, Глеба, Сергия, Ерофея, Дормидонта, Зосима, Феофилакта, Священархи Мадрида, Паранима, Кирилла, спасивший братья, святые обители сия, си архимандритов Захария, Серапиона, Лариона, Серафима, Яси, Рафаила, Паисия, Бодилена, Михаила, Никона, Рафаила, архимандритов Маврики, Дормидонта, Иосафа, Филадельфа, Антония, Петеримана, Дионисия, Лепия, Феодорита, Даниила, Августина, Серафима, Андрея, Николая, Вениамина, Сефана, Иннокентия, Георгия, Афанасий, Нектарий, Сергий, Пимена, Исаия, Матфея, Андрея, Федора, Виталия, Арсений, Филарета, Наума, Адриана, Лаврентия, Лиана, Германа, Александра, Никиты, Ильи, Схий, Губинов, Алексей, Стефана, Михаила, Михаил, Николай, Гаврила, Силатила, Пафнутия, Дамаскина, Игуменов, Ипполита, Тарасия, Прокопия, Марка, Нафанайла, Стефана, Филиппа, Максима, Исаки, Никифора, Ирианарха, Модеста, Константина, Иосифа, Сильвестра, Михея, Ксенофонта, Виссариона, Иеронима, Григория, Георгия, Игнатий, Тихон, Ферапонт, Аркадий, Андроника, Косьма, Геннадий, Петерима, Кранида, Феодорита, Ерский монахов, Гаврила, Паисий, Серафима, Моисея, Иеромонахов, Савва, Гаврила, Назарий, Киприан, Антиоха, Павла, Павлина, Тарефа, Петерима, Вениамина, Никона, Антония, Лари, Савва, Варнава, Ксенофонта, Ферапонта, Якова, Сесой, Мартиниана, Никанора, Макарина, Нафанела, Ростислава, Мефодия, Поликарпа, Савва, Зенона, Игнатия, Германа, Филофея, Модеста, Феодора, Харлампия, Варнава, Пимена, Ионы, Сердиакона, Парнавы, Сергия, Архидиаконов, Бориса, Романа, Юминалия, Эрдиаконов, Данила, Пахомия, Викентия, Никона, Сафрония, Алексеевна, Ната, Феофата, Феофана, Калиста, Поликарпа, Панкратия, Протодиаконов, Григория, Феодора, Диаконов, Ильи, Георгия, Схимонаха, Симеона, Монахов Милетия, Венедикта, Нестора, Александра, Серафима, Гурия, Анатолия, Анисима, Иосифа, Авраамия, Прокопия, Варлаама, Антонина, Петра, Пантелеймона, Виссариона, Валериана, Иосафа, Исаакия, Власия, Венедикта, Николая, Маркела, Саватия, Послушников, Иоанна, Константина, Александра, Павла, Николая. И уеже проститесь всякому прегрешению вольному же и невольному.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Я когда Господь Бог починит души, когда же праведнее покаяются.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: И Боже, Царство Небесное, оставление грехов, и у Христа бессмертного Царя, и Бога нашего, Бога.

отцов храм Твоих, святейших патриархов православных, Сергия Ресипимина, Алексия Сочинархи Мадрида, Фаранима и Кирилла, спочившие братья святые обители сия, нового представлено Архимадрита Платона и всех знаменаем о Христе Боже наш, и Тебе славу ссылаем, с изначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим дотворящим Твоим Духом.

Отец наших и всех святых, душа одна пришла для сыров своих, среди праведных учениц, нет ли Авраама покоя, ты справедливый пришлет, и нас помилуй, как облаги.